килограмм, чтобы жить. Докуда ведет мне эта дорога, не знаю, але не затримаюсь. Воле хоть хвилю жить, ніж долго ледве трать, як мертвый день.

просто убачить небо. Тяжко в яго поверить, просто когось ведать. Тяжко кахать без меры, вызначить меру просто. Ды не заусёды варто ведать так ладно кошты. Думкам, что придуть завтра,

летим же по ветрам. Кому легко и свободно, кому раздирающее горло. Климат, природа, часовой пояс. Тимур же, это просто мы с тобой такие розные!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 6:24 в Польше, в Беларуси уже на годину позднее. Мы вертаемся в Украину. Про то, какая ситуация на фронте, расскажет керовник программ безопасности Центру глобализму «Стратегия 21-го стагодия», войсковый марак в отставце Павел Лакичук.
1: Краткосрочную перспективу, то, очевидно, где-то еще месяца полтора-два постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении и на Славянском направлении. На юге силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Новопавловском направлении, на Александровском направлении. Но тут тоже все упирается в ресурсы. Насколько хватит ресурсов, настолько это контрнаступление будет продолжаться. На среднесрочную перспективу я, конечно, могу предположить, что там зимняя кампания, она будет по своей архитектуре повторением предыдущих. Но это необгрунтованное предположение, потому что теоретически российское военное командование может сказать, в конце концов, так, у нас этого не получается, давайте действовать на других направлениях. Поэтому предположение о том, что они могут зимой начать наступление на каком-то другом направлении, вот было предположение, возможно, Харьковско-Киевском, точнее, Чернигов-Киев или Харьков-Сума, но этого тоже исключать полностью нельзя.
2: А чего чекать в контексте ударов по критичной энергетичной инфраструктуре в осеньско-зимовый период?
1: Ну, опять же, если опираться на опыт, который мы уже имеем, то россияне выбирают для... имея, в принципе, ограниченные ресурсы максимализации результата, россияне выбирают самый холодный период зимы. Ну, и 25-й год, например, это был там середина января-февраль. Возможно, они повторят, ну, попробуют повторить это и в 2026 году. Но это не значит, что они не сдвинут срок начала операции, ну, к примеру, на ноябрь-декабрь. С началом отопительного сезона. Это тоже возможно.
2: Какие военно-техничные або логистичные факторы станут визначальними для фронту на початок осеньского бездорожья?
1: Наверное, основная составляющая все будет концентрироваться все-таки на воздушных операциях. И Россия будет пытаться принудить Украину к капитуляции, как Толстой говорил. Заставить украинцев с поднятыми руками идти навстречу нашим воинам. Так и силы обороны Украины, понимая, что лишить ресурсов противника будет это более эффективный способ действий, чем глухая оборона на земле. В 2022 году еще генералы Залужный и Забродский, такая у них была хорошая очень статья, в котором обосновывалось такое понятие, как центр тяжи, центр тяжения, центр гравитации войны. В моем понимании такой себе маятник, да? Кто побеждает, кто может победить. И вот тогда они его определяли как разницу в спроможностях, способностях сторон. То есть на тот момент россияне воздушными ударами могли накрыть всю нашу территорию. Мы, ну, на глубину до 100 километров. И тогда Забродский и Залужный говорили о том, что фактически центр тяжести, это центр гравитации войны над нами. Толкнуть этот маятник на сторону противника — вот задача сил обороны Украины, которую они, наконец, по-моему, реализуют.
2: А какие геополитические решения країн-союзниц у ближайшие месяцы могут істотно изменить ход кампании? И чи могут?
1: Вот если бы это было в 22-м году, когда в сентябре прочитали бы наши партнеры, наши генералы, они их прочитали и сделали правильные выводы, сказали: так, Украине нам нужен дальнобой для того, чтобы завершить эту войну на справедливых условиях. Ну, тогда решение такое не было принято. Сейчас это будет уже несколько запоздалые решения. Поэтому, ну что могут сделать наши партнеры? Продолжать поддерживать Украину. Это важно. Пытаться найти точки компромисса в завершении войны. Ну, как видим, с последних событий, в том числе визита директора ЦРУ в Россию и реакции Москвы на него, это маловероятно.
0: Говорив Павел Лакійчук, керівник програм безпеки Центру глобалізму «Стратегія 21-го століття», військовий морак у відставці. Додам ще, що повномасштабна війна в Україні, тобто з моменту ворвання Росії у країну-сусідку, протягується вже амаль 1700 днів.
3: Радіо. Тут.
0: Палова на 7-ю годину Польщі, на 8-ю у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжжі змінлива хмарність, хоча більш хмарна, чим сонячна, коли так можна сказати. Сонце найбільш на заході регіону, чим далі на всход, тим більш хмарна, але опадків ніде синоптики не прогнозують. Атмосферний тиск усюди вищий за норму, 1022-1024 гектопаскалі. Такий атмосферний тиск сьогодні у день у регіоні. Вітер заходній 3-4 метри на секунду, поривах до 9-10. Температура днем 15 градусів у Городні Білостоку, 17 у Бересті і Білої Подляскі.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю з вами, Яна Запольская. Естонія закрила свої порти для збожжя з Росії і Білорусі. Урад Естонії прийняв рішення про заборону транзиту збожжя з Росії і Білорусі. Мета санкцій – оказати тиск на Російську Федерацію з метою спинення воєнної агресії шляхом скорочення можливості отримання прибутку російськими предпринимальниками і обмежування криниць прибутку, які дозволяють фінансувати воєнну діяльність, говориться у тексті тлума начальные записки. Уличиваючи подтримку Белоруссию деятельности России, оправдано уведение аналогичных заборон и относно Беларуси, личит урад Эстонии. Что теперь с будовництвом белорусского порта у Мурманску? Будовництво белорусского мультимодального порта у Кольском заливе каля Мурманска зуйме еще несколько годов. Реализацию проекта стримливают обмежеванные махчимости транспортных шляхов, якія ведут до Мурманского порта. Про будовництво белорусского порта у этом регионе о першиню стало ведомо у красовику 2024 года. После двух годов перемов Беларусь и Россия подписали погоднение про створение терминала для перевалки белорусских грузов. Проект реализует компания, якая на 99% належит белорусской Logistic Energy, разликовая могутность до 30 миллионов тонн грузов на год. Визовый центр Венгрии с 1 кастрычника повысил помер сервисного сбору. Теперь он в складе 22 евро за одну заявку. Ранее помер сервисного сбору складал 18 евро. У вынику, как отримать венгерскую шенгенскую визу праз центр, белорусам треба заплатить 57 евро. З их 35 евро складая консульский сбор и 22 евро сервисный сбор. Оплата у всех сборов робится у белорусских рублях по курсе установленным на день оплаты. Что с первой польской атомной станцией? На 2036 год запланованы початок коммерцийной эксплуатации первого энергоблока первой у Польши атомной электростанции. Про это стало ведомо за обновленной программы развития ядерной энергетики Польши. Чекается, что другая АЭС у Польши будет уведена у эксплуатацию прикладно у 2040 годе. Проект АЭС реализует державная компания «Польская ядерная электростанция». Станции. Города Белхатов и Конин остаются приоритетными местами размещения. У Польщі потаннее паліва. Президент Кароль Наўроцкий подписал закон об податкообкладанні надзвычайных прибытков паліўных компаний. Урад хоча використать гэты метод для фінансавання программы по зніжэнні цен на бензин и дизельное паліва на заправках. Докладное зніжэнне пакуль невядома. Міністр фінансаў Анджэй Даманскі у сваім паведамленні у сацыяльных сетках абвясціў, што зніжэнне можа скласці злоты 20, злоты 30 за літр паліва. Больш низкие цены на заправках повинны з'явиться ближайшими днями. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 89 грошов, евро 4 злотая 38 грошов, у Беларуси доляр 3 рубли, евро 3 рубли 38 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 73 копейки. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

А в студии Белорусского радио «Рация» годинники показывают 4:30 до 7:00 в Польше, до 8:00 в Беларуси, а полной године на всякую дома новины. В этом выпуске Анна Шайковская скажет про планы про российских депутатов с федеральной земли Бранденбург с Немеччины, которые хотят поехать в Беларусь. У яких метах пачуем у новинах? Так само, что тычется политики, дык про черговые небеспечные союзы Республики Беларусь, на этот раз с Ираном, домовляются про створение механизму регулярных сустреч, а что на тых сустречах, про что говорка пойдет, так, максимум, так само почуем у новинах. Будут и мясцовые новины из нашего региона, между иншим про то, что в студиеводах, то бок у частцы Бельска врачыста значылі 40-годзе музея малой бацькаўшчыны.

15 градусов будут показывать у день термометры у Гародні до Белостоку. Крыху теплее на 2 градуса будет у Берестии Белой Подляской. Пахмурный день с прояснениями перш-наперш на заходе региону. Опадков, однако, синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск высокий, 1022-1024 гектопаскалей. А ветер заходний 3-4 метра на секунду, у порывах до 9-10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

6 хвилин застается до 8 годин в Польше, 9 в Беларуси, 6 хвилин до новин. А в этом выпуске мы женщины. Российские погрозы и закрики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробует заполохать Европу и ослабить поддержку Украины, заявила сегодня польское министерство замежных справ. А как на погрозы Москвы отреагировали дипломатичные представительства и других стран, в том краине Евразвязу, которые поддерживают Украину в оборонной войне с Россией, скажет Анна Шайковская в ближайших новинах. Будет и информация, думаю, какая зацікавить перш-наперше жыхароў Белостока и Белосточины. Уже с 10 по 17 кастрычника у Белостоку пройдет 10-й международный театральный фестиваль «Напрамак Усход». Завсёды на этом фестивале презентовались белорусские спектакли, как будет у ближайшие дни, как будет у час юбилейного театрального фестивалю, так само почуем от Анны Шайковской. А покуль у нас еще гурт «Авиас».

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Польская МЗС не планує зміну у праці своєї амбасади у Києві. У Варшаві ушанували загинулих білорусів. У Білостоку пройде 10-й фестиваль «Напрамак у сходи».
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. Российские погрозы и тактики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробует заполохвать Европу и ослабить поддержку Украины, поведомила у неделю польская МЗС. Министерство заявило, что не чакая изменений у працы амбасады Польши в Киеве. У министерстве подкреслили, что Польша непохитно поддерживает Украину, ее право на самовызначение и территориальную целостность. Мы будем протягивать рашуча реаговать на безотказные и небезопасные деяния России и разом с союзниками усмотреть тиск на Кремль. Мы не чекаем изменений у працы амбасады Польши в Киеве, написала польская дипломатия. Аналогичную заяву сделала амбассадор Евразвязу в Украине Катерина Мазернова. Россия передала послание замежным дипломатам в Киеве. Альбо вы съедете, альбо будете рисковать власным житем. Наш отказ – мы застаемся. Делегация Евразвязу застается в Киеве, написала она в социальной сетке X. Активные бои на Донбассе будут идти еще с 2 месяца. Далее российцы начнут собирать силы, как ударить на Краматорск. Война затягивается, и ее конца пока не видать, каже керовник программы безопасности центру глобализма «Стратегия 21» войсковый марак у отставцы Павел Лакийчук.
4: Краткосрочную перспективу, то, очевидно, где-то еще месяца полтора-два постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
3: Уже около 1700 дзён Украина стримывает полномасштабную российскую агрессию, щоденные атаки на цивильную инфраструктуру, разбурение энергетической системы и неспынный тиск на помешанные регионы стали новой реальностью. Основные акценты боков скированы на снищение ресурсов и модернизацию сродков радиоэлектронной борьбы. Беларусы Варшавы ушановали загинулых белорусов. Акция прошла у центра польской столицы для помника Коперніку. Выступовцы узгадали Андрея Зельцера, забитого КДБшниками 5 лет тому, Миколу Карпюка, який загинул недавно на войне в Украине, и витебского лекаря Игора Паснова, померлого у новополоцкой колонии. Каже организатор акции, сябра организации акции белорусов Варшавы и Белорусской ассоциации политвязнев доволи Василь Плешкунов.
5: Андрей Зельцер для многих белорусов стал символом человека, який пошел до конца. И шмат кто с белорусов, кто отримал его у своих коментарах, потом прошел по так названному делу Зельцера и отримали свои термины. 1 кастрычніка в Украине означают День оборонцев Украины. Шмат оборонцев было наших, белорусов.
3: Удельники акции ушановали загинулых хвилиной молчания. Так само были огучены важные исторические факты с истории Великого князства Литовского Беларуси. Подляшша. С 3 до 17 кастрычника у Белостоку пройдзе юбилейный 10-й международный театральный фестиваль «Напрамак у сходы». Фестиваль объединяет представников театральных осиродков с краин Усходной и Центральной Европы. У программе спектакли запрошенных театров, встречи и другие мероприятия, которые позволяют познакомиться с современным театральным мастерством региону. Сёлета фестиваль будет проходить на нескольких пляцовках Белостока. Организаторы запросили на фестиваль ведомых представников театральных осиродков, которые попередние подтвердили удел и готовность показать свои спектакли у Белостоку. Напрямок усходы проводится у Белостока уже в 10-й раз и стал одной из важных пляцовок для презентации театрального мастерства краин Усходней Европы польской публике. Больше новина узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праца годину».
0: Радио «Рация». Надворье.
2: На огул пахмурно сегодня в белорусско-польском помежье. Прояснения чекаются только на заходе региону. Але опадков синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск довольно высокий. 1022-1024 гектопаскали. Ветер заходний 3-4 метра на секунду. Порывах до 9-10. Максимальная температура днем 15-17 градусов. Минимальная ночью 7-10 градусов. И ночью так само без дождю.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

5 хвилин остается до 9 години в Польше, до 10 години в Беларуси. 5 хвилин до новина в этом выпуске мишеньшим про гандаль калием Беларуси со Злучанными Штатами Америки. Те будет отблокованы гандаль, скажем, Анна Шайковская. Так само про спецпосланника Трампа по Беларуси Джона Коула, який высунутый на посаду представника по справах заложников. У Мадриде открывается официальный офис белорусских демсил, и про это так само почуем у новинах после песни.

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Навошта расейцы тягнуть мошчы на фронт? Чы Шагал? И что за перформанс зладзіў п'яны настаўнік з Пітера ў Тбілісі? Про гэта и іншая гісторык и журналіст Яўген Меркіс у гутарцы з Міколам Бянько.
3: Яўген, прывітанне.
4: Добрый день.
3: У эфіры перадача «Штосьці не так», и мы поговорим про некаторыя резонансныя падзеі про минулого тыдня, так? Першая новина такая досыць абсурдная на першы погляд и на другі так само. И на третьем, мне сдается, значит, не ведаю, правда это или не, максимум фейк, але в контексте того, что отбывается в России, мне подается, цалком может быть. Россияне стратили на фронте мощи Дмитрия Донского. Я думаю, что многие читали эту историю, как русская православная церква отправила, значит, частку Дмитрия Донского на фронт для уздыма боевого духа наших мальчиков, так. Ну и вот, кажется, что после контрнаступа Украины, где сгубилась частка тела князя российского. Может это быть правда или не, как вы думаете?
4: Мне до конца неведомо, насколько аутентичны эти порештки, которые они спочатку небыто жаровным чином знайшли, а теперь еще и небыто стратили. Я не веду, на во что весь этот цирк. Мне кажется, это просто связано с некими особистыми мистичными переживаниями и подаваниями керавництва российского. Насколько это допоможет, альбо наоборот теперь уже не допоможет, раз они их стратили у боевых деяниях и поспехах России, не ведаю.
3: В истории были приклады, может быть, пригадать можем, коли аналогичным чином уздымали боевый дух?
4: Ну, конечно, и за средневечными часами, в той эпохе, когда люди больше, ну, верили, там были христианами, альбо прихильниками там инших религий, выкористания разных таких священных там и мощей, и символов, и оно могло пэўныя моманты падняць баявы дух і чамусьці пасадзейнічаць. Просто ў дадзеным выпадку ў расійскім грамадстве, которое, ну, відавочна не такое рэлігійнае, но для яго рэлігія это часта просто частка ідэалогіі. Маўляў, от мы праваслаўе альбо смерць, да? Это можна убачыць на цішотках, это надпіс такі пафасны, а ў рэальнасці там колькі разоў вы за год хадзілі там на прычасце і выконваеце в наогул базавыя хаця б там 10 запаведзяў. Ніхто гэта частей за все и не притримливается. Тому, накольки это зараз працуе, пусть тут есть питаннички.
3: А как вы до посадки в угле ставитесь Дмитрия Донского, так? То есть, чему он таки культовый у России? И накольки это отповедает историчной правде, так? Вот все эти мифы, какие около его.
4: Мне тяжко судить, бо это... Я как историк просто скажу, что я не на этой эпохе специализовался. Але, ну, слухайте, у каждой... Давайте почнем с базовых неких речей. У каждой страны могут быть свои герои. Да, что нам теперь? Можно, конечно, критиковать любые выборы россияцев, ну, вот были у них певные дейши, которых яны зараз лічат важными для себе. Сярод их вот Дмитрий Донской. Тут же пытанне у тым, як мы выкарыстоўваем гэтую спадчыну, як мы гуляемся з гэтымі вобразамі, што яны нам даюць. І вось тут пачынаюцца некія пытанні, таму што Дмитрий Донской допомагал, как бы, умацовывать сходнерусские

0: погляд громадско-політичних новин. Что на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
1: Міністерство внутрішніх справ Білорусі, як завжди, у своїм репертуарі. Коли білорус каже, що йому нечто не подобається, у відомстві одразу починають шукати не проблему, а артикул. На гэты раз под роздачу потрапив Threads. Начальница управления информации и громадских связей МУС Наталья Сахарчук заявила, что великая колькость критичных постов белорусов у этой соцсетцы саправды погроза безпецы. И тут хочется задать простое пытание, яким чином скарги, например, на кепские помидоры могут поуплывать на национальную безпеку.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на сегодняшний было не так? От понеделка до недели.
1: Уявим, человек зашел в краму, убачил на полице помидоры, поспробовал их дома и написал у Threads: «Сподарство не берите яны без смаку». Усё. Держава похиснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індыкатар. Сілавікі пачалі маніторыць сітуацыю. Аўтар паста пра кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плані МУС, здаецца, ўсё больш нагадвае службу кантролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – таксама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не апладысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за Threads. Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідорах.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сьогоднішній было не так? Ад панеделка до недели.
2: Это была передача «Штось не так». Ты день прожили, дякуем Богу.
0: «Штось не так». Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
3: «Что-то не так».
4: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 25 студеня 1976 года. Як у мохнатым быть богатым? Репортаж Виктора Рудчика. Частка першая. По абапал брукованной в улице раскинулося 100, а может и больше селянских сялиб. Солты Сергей Кучко каже мне, что у мохнатым наличивается докладно 115 жилых домов, а мне сдается, что этой улице нема конца. И чему эта вёска называется мохнатым? У саправдности это вельми пригожая и одночасово богатая белорусская вёска в Гайновской гмине Белостоцкого воеводства. Як много тут новых, мураваных, огороджаных железными платами домов, сирот яких красуется саправдная двухповерховая вилла Антона Сельвесюка. Летом у мохнатым отбылись агминные дожинки. Вёска рыхтовалася до их, як до великого свята. Появились железные огороджи понадворков, садочки с кветками. А Павел Давидюк так живописно размалявал свою дравляную хату, что напоминает она теперь казачный теремок. Дождь и снег загоняє нас у Солтисову хату, где господиня занята шаткованием капусты. Работа идет справно, бо за жанчину виручає машина. Одно только подавай очищенные головки и крути корбой. Что вы так поздно занялися капустой, питаю, каб почать гуторку. Дых не было потреби спешаться, поясняє господиня. Капуста и в головках добра лежить, а коли поздней заквасим, дык смачнейшее летом буде. Господар просит меня у соседний покойчик, где на гоноровом месте красуется вялизный телевизор. Праз открытые двери зазираю парадную этого дома, обсталеванную по принципу городской моды, блескучей фабричной меблей, до якой не вельми подыходят заматканые надзвычайной прыгажости вауняные шматкаляровые узористые диваны. Але это уже таки сучасный звычай, каб парадная сялянскага дома зіхацела купчай меблей, каб без лишніх паясненняў стварала ўяўленне аб заможнасці гаспадара дома. Сергей Кучко, яшчэ кавалер, гаспадарыць разам з бацькам на 10-гектаровай гаспадарцы. Спецыялізуецца ў гадоўлі кароў, трымае іх аж 15 штук. Побудовал велизарную по-сучасному обсалеванную обору. Теперь уводить там полную механизацию. Может себе дозволить на это, бо его господарка высокопродуктивная, высокотоварная, и он не только забеспечивает себе и свою семью, але так само шмат чего продает державе. За молоко в минулом годе информуя, взял я 40 тысяч. За мясные яловки широлезы 54 тысячи. Нема потребы лечить чужих грошей. Яны с неба быцам золотая манна не сыплются. На их треба тяжко, разважливо и разумно попрацовать. Важно, однако, то, что эта праца оплачивается, приносит прибыток, створая упевненность, что завтрашний день будет еще лепше. Солты Сергей Кучко, який у мохнатым з'являється одночасово секретаром в'язкової партийної організації, розказує про новейшую історію своєї родної в'язки. Год 1971. У старой хатце, якую адрамантували громадським чином, открыли в'язковий клуб. Год 72. В'язка приступає до конкурсу «Белостоцкая в'язка господарная и культурная» і в наступному годі завойовує першое місце у павєті. Год 73. Гэты клуб у старенькій хатце казався найлепшим у Белостоцьким ящинієм поділеним воєводстві. Год 74. Махнатовський в'язковий клуб знов оцінюють як один з лепших. Одночасова в'язка паскораними темпами будує вже мураваную світлицю і одночасова супрацьпожарную рамізу.
3: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдный от белорусской интеллигенции, заправдный украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Музычный проект «Folkcore» на хвалях белорусского радио «Рация». 98,1 FM, Белостокгородня, 99,2 FM, Берасте, Белая Подляска. Ну, а я традиционно нагадаю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура поветра от 13 до 15, местами по Берастейщине до 17 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакаем Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавя, дочакайтесь.

Шверц обвестил про новую немецкую допомогу Киеву. Ватикан закликал спынить войну в Украине. У Мадриде откроется официальный офис белорусских демсил. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажем нам на Шайковская.

храма на хвалях белорусского радио рации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствую всем, кто может только-только долучился до нашей компании. Ну и традиционный час, как нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура по ветра от 13 до 15, а местами по Берастейщине до 17 тепла. Ветер заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: усіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Вітаем вас, паважаныя сябры.
3: Наша падарожжа па Палесі – гэта цудоўны шанец яшчэ раз упэўніцца, наколькі багатая і непаўторная беларуская культура.
2: Гэтым разам мы завіталі ў вёску Тоніш, каб даведацца пра унікальны абрад чарачка, які таксама ўнесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
3: Мясцовыя жыхары ветліва пагадзіліся распавесці для нас, як і калі святкуюць чарачку.
4: Дзе-то перад вясною. Когда в марте, когда в феврале, ну, как там считается по неделям, например, 7 недель от поста, и уже потом это самое. Ну, что, готовим чирочки, такие вот это самое, чички выпекаем, сода, соль, яичко, это птушки. Uh-huh. Символ весны, символ птушки, зазывание все равно птушки. Ну, и вот, а потом уже все наши женщины собираются, каждый уже печет чирочку, готовить еду. Там кашу, например, блинцы, ну, такое-то, я думаю, что можно, это еще постоянно не было, не начинается пост. Еще еду можно брать. И дома у нас самая высшая гора, Тоніжах, вот туда идут женщины, дети, все туда идут на самое, встречать и гукать весну. И уже там на горы разлаживали в конце это все гуляния, потом хороводы там водим, гуляют дети в игры весенние, которые это самое уже, ну, которые были в Тоніжах с давнешнего и по теперешнее время сохранились. Да, вот такие обрад, простые обрады и хороший обрад, который получил у нас статус в этом году. Ну, вот, как едем на горы, спеваем, за чаретом зелененьким стоит Нива не рана не сеяна, по той ниве ходить пані, рве цветочки, в'є веночки. А уже на горе гукаем, агу весна, агу красна, що ти нам принесла? Горшок масла, кусок сира, зача.

Мерц обвестил про новую немецкую допомогу Киеву. Ватикан закликал спынить войну в Украине. У Мадриде открыется официйный офис белорусских демсил. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалик белорусского радио и рации расскажем Анна Шайковская.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 5 кастрычника 1948-го народился Рассел Крейг Мейл, американский музыка, спявак, разом со своим старейшим братом Роном з'являється заснавальником гурта Sparks. Характерной рысой вокалу Рассела есть широкий диапазон и здольность переходить на фальцет. Что тычется Sparks, дык гэты коллектив, заснаваны у 71-м годе, выконывал экспериментальный поп-рок с элементами психоделии, прога, протопанка, а после диска и клубной электроники. Час от часу яны радикально меняли напрямок развития, але в целом отримливали высокие оценки музычной критики, оказали значный уплыв на целое поколение музыков и заховали репутацию одного из самых уплывовых и новаторских коллективов у истории сучасной музыки.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 5 кастрычника 1950-го народился Эдди Кларк, помянушцы Fast, худкий британский музыка, гитарист и спявак, вядомый уделом у гурте Motorhead с 76 по 82 год. Усе классичные альбомы Motorhead были записаны менавито с ним. У 2004 годе Эдди Кларк занял 43 место у списе 100 лепших хэви-метал гитаристов усих часов по версии часописа Guitar World.

0: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Радіо Рація, політика, економіка і так само прогноз на дворі, які в нас підрихтували синоптики. І які тепер зачитаю. Погода. Хоч сонця не шмат, але опадків сьогодні у білорусько-польському поміжжі нема. Погода буде так само вечором і ночью. Атмосферний тиск високий, вищий за 1020 гектопаскалів. Вітер заходній 3-4 метри на секунду, порывах до 10. Температура днем 15-17 градусів. Ночью термометри будуть показувати від 7 до 10 градусів. І ночью так само погода.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Товарооборот Беларуси и России может вырасти больше, как на чверть. У 2026 года товарооборот Беларуси и России может пересягнуть 70 миллиардов доляров. Про это рассказал вице-премьер российского урада Алексей Аверчук. Эти разлики сделаны, заходячи с динамики взаимного гандлю товарами и послухами двух краин за 9 месяцев, а так само заходячи с теперешнего прогнозу по обменных курсах. Как нагадывает Офіс Лайф, у минулом годе белорусско-российский товарооборот досягнул амаль 55 миллиардов доляров. Такую личбу огучивал Александр Лукашенко на посяджении высшейшего держсовета союзной державы у лютым. У Беларуси звольняют больше, чем наймают. С початку года колькость звольненных работников в Беларуси перевысила колькость принятых на працу на 39,5 тысяч человек, або на 7,3%. Такие звездки приводит Белстат. За студень, жнивень працедавцы приняли на працу 538,5 тысяч человек, а звольнили боль за 578 тысяч. Адмовная динамика, зафиксованная во всех регионах. Наибольший разрыв у Гомельской области. Там звольненных было на 12,5% больше, чем нанятых. Беларусь активно купляет польские груши. У вересня Польша поставила у Беларусь 1675 тонн груш. Это прикладно 84% от усяго экспорту этой садовины за межи Европейского Звязу. Такие лишь бы огучивая выдание САД-24ПЛ. А кроме Беларуси покупниками стали Казахстан, Украина, Ливия, Монголия, Норвегия. При этом Беларусь остается самым буйным покупником польских груш. И хоть рост польской вытворчести может посодейничать поширению географии поставок, тем не меньше белорусский рынок еще долго будет заховывать ключевое значение, отзначая выдание. Еўразвяз мае выпусціць на рынак дызель з рэзерваў. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што еўрапейскія краіны пагадзіліся вызваліць дызельнае паліва са сваіх рэзерваў. У сацыяльнай сетцы True Social Трамп напісаў: «Еўропа толькі што прыняла рашэнне вызваліць велізарныя аб'ёмы дызельнага паліва са сваіх значных рэзерваў. Працэс пачынаецца адразу», напісаў Трамп. Раней агенцтва Reuters пісала, што краіны ЕС абмеркавалі пропанову Франции про вызволение запасов дизельного палива у отказ на тиск сбоку США, каб снизить рост цен на палива. Гаворка ішла про вывод на рынок 50 миллионов баррелей дизельного палива. Середня курс валют у Польщі – доляр 3 злотая 90 грошов, евро 4 злотая 39 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли, евро 3 рубли 38 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 73 белорусские копейки. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Замест уроков мощности и святочных концертов, черные списы, вымушенные звольнения и проверки телефонов. До сусветного дня наставника 5 кастрычника дарацца Светланы Тихановской по науке и адукации Павел Терашкович отзначает, что белорусское наставничество сегодня опинулось в глубоком системном кризисе, а умовы працы педагогов напрямую порушают рекомендации ЮНЕСКО и Международной организации працы.
2: Сегодня отзначается 60-летие принятия рекомендаций двух международных организаций, Международной организации працы и ЮНЕСКО. Минавито ЮНЕСКО – это та организация в системе Организации Объединенных Наций, якая отказывает за эдукацию. Яны приняли совместную рекомендацию, якую видовочно подписали и представники Беларуси. Эта рекомендация, она усталевывает подходы до стандартов працы наставника. И вот эти стандарты, яны включают в себя академичную свободу, згодно с якой наставник мае право самостоятельно выбирать то, як выкладать свой предмет. Это тычется и программы, и методики, и выбору подручников. То бок у идеале тут повинна быть полная свобода. И зразумело, что у сегодняшних умовах навод помыслить про это у Беларуси, но попросту немагчыма. Коли все робится по спущенному сверху регламенту, тут крок вправо, крок влево, ну, зразумело, як будет лечиться. А можно додать еще, что эта рекомендация обязывает державы проводить недискриминационную политику у относенных наставников, их працы, доступу до профессии, а приналежность этничная, национальная, расовая, религийная и приналежность до певных политичных поглядов не может обмежевывать працу наставника. Как и у Беларуси уявить себе сегодня, это абсолютно немагчимо. На пошние 5-6 годов система адукации стратила больше за 13,5 тысяч наставников. И тут есть разные причины, чему эти люди сошли, поуплывал ковид. Просто люди загинули. Люди, которые попросту не вытрымали эту систему и сегодняшнюю мову и сошли со школы. И частково это

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: Немеччина и Украина подписали погоднение на поставку систем супрацьповетранной обороны. 3 человеки загинули в вынику пожару у Гарадзенской области за минулое выходное. Почали дзейнічаць новые потребования до контроля у громадском транспорте.
2: У студии с нами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина и Украина подписали погоднение на сумму больше за 8,5 миллиардов евро. Подчас украинско-немецкого бизнес-форума у Киеве украинские ведомства и компании заключили 15 погоднений с немецким бизнесом. Домовленности предугледживают у приватности поставки Украине систем супрацьповетранной обороны, радаров и беспилотников, а так само супрацовництва у энергетичной сферы. У перемовах у Киеве удельничали канцлер Немеччины Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. Мерц заявил, что Берлин затекавлен во уделе немецких компаний о обновлении Украины. А кроме того, Немеччина обвестила про новый пакет допомоги Украине на 1 миллиард 350 миллионов евро. З их 1 миллиард евро призначены на узброение, остатние сродки на энергетичную безпеку. Менский завод куловых тягачов поставить российской войсковой компании оборонной системы 30 куловых шасси. Про это поведомляет инициатива былых белорусских силовиков «Белпол», якая опубликовала документы об ответном контракте. Поводле этих документов поставки запланованы на 2027-2029 годы. Агульный кошт контракта больш за 9,5 миллионов долларов. Як ствержае Белпол, шасси гэтых моделей распрацавалі для размещения элементов зенитного ракетного комплексу «Печора», а пазней их выкарыстовывалі таксама для систем супрацьповетранной обороны и радиолокацыйных станций. Информация об контракте заснавана на документах, опубликованных Белпол. Беларусь може опинутися у центрі подій, які повпливають на далейший ход війни в Україні і безпеку Європи. Таке міркування у ефірі ютуб-каналу «Радіо Рація» виказав історик, доктор наук Юрій Фельштинський. Поводле його слов, менавіта з Білорусі може початися ланцюг подій, які, на його думку, приведуть до поразки Росії в Україні, каже Юрій Фельштинський.
4: Війна в Україні в 22-му году запланована була как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, да, используя, опять же, снова Беларусь как плацдарм для вторжения. А если Россия теряет Беларусь, если Беларусь становится демократической, если Беларусь вступает в Евросоюз, а затем еще и в НАТО, ну уже после того, как уйдет Трамп, потому что сейчас НАТО никакого нет, то на самом деле Россия проигрывает битву за Европу.
3: На думку Фельштинского, ключевую роль у смещения Лукашенко могут сыграть белорусские вызволенчие подразделения, которые теперь замагаются за свободу Украины. 3 человеки загинули в вынику пожаров у Городенской области за минулое выходное. Один из пожаров отбылся у Лицком районе. 70-годовый мужчина спробовал запалить газовую плиту и одночасово закурил. У поветру вспыхнула газовая сумесь, загорелось одежда мужчины. Не глядя на допомогу медиков, на наступный день он помер от отриманных опеков. Еще 2 человеки загинули у вынику пожару у приватном доме в вёсце Лесняки Волковыского района. Загинулыми оказались 2 браты. Поводле попередней информации, причины могла стать непотушеная цигарета. Еще одно сгорание отбылося у будинку в Каралицком районе. Там никто не потерпел. У Беларуси начали дзейнічаць новые потребования до контроля у громадском транспорте. Змена датычыцца организации проверок пассажиров и працы контролеров. Яны повинны зрабіць контроль за оплаты проезду больш системным и упорядкованным. Новые потребования распаўсюджваюцца на городский и інший громадский транспорт. Пассажирам нагадваюць про необходимость своечасово оплачивать проезд и заховывать документ, который подтверждает оплату, коли это предугледжено правилами перевозок. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, без ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вышэйшы за 1020 гектапаскаляў, а вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 10. Тэмпература днём 15-17 градусаў і ўжо памаленьку будзе апускацца. Ноччу тэрмометры будуць паказваць ад 7 да 10 градусаў, вечарам і ноччу сіноптыкі таксама ніякіх ападкаў у рэгіёне не прагназуюць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Говорили мы про мясцовые справы, тут, какие тычатся Падляша, а теперь подамося у Чехию, где уже 12 годов живе Любов Каменева. Чешская республика давно стала ее домом, але думками все ровно с Белоруссию, кажа громадская деячка.
1: Я живу в Чехии с 12 года, и в Беларуси я в оппозиции была активная. И злом настал, когда после президентских выборов в 10 году, когда не помыляюсь, когда я собирала подписи за кандидата, и меня уразило, что старые люди хотят поддержать независимого кандидата, а молодые люди поддерживают Лукашенко. Меня это вельми уразило. Я зразумела, што напэўна гэта будучыня, которую я хачу для Беларусі, што гэта хоча нейкая маргінальная група людзей, а не большасць. Тады вырашыла, што напэўна сваю будучыню я буду будаваць сама.
2: А калі азірнуцца вось назад на ваш асабісты шлях эміграцыі, то ў які момант у вас ўжо прыйшло ўсведамленне, што Чэхія гэта не часовы пункт, а ўжо ваш сталы дом, дзе вы будуеце жыццё?
1: Я мушу прызнацца, што я з гэтай думкай вельмі долго не хотела жить, принять эту думку. Але коли я уже тут нашла близких людей, и это уже был такая отлеглость, такой час, когда контакты с белорусами у Беларуси стали все меньше и меньше частыми, напевно, тогда я сразу

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Соколка Бероставица, Сапоцкинский, Дель Городок, Ваукавыск, Гайнявка, Бельск. 98,1 FM. Наши координаты в интернете рация.com. 12 хвилин застается до 5 годины у Польши, до 6 у Беларуси. У нас теперь Юлия Сивец и пару слов про человечность.
0: Фельетон рации.
3: У Беларуси прошел день наставника. Сдавалось бы, у гэты день наставников треба веншовать и дяковать им за працу. Але директор столичной гимназии номер 4, сдается, вырашил зарабить свой вельми оригинальный подарунок. Правда, лепи бы не робил ничего. Про выпадок белоруска расповела у Threads. Ее дочка вучится у гэты гимназии. Звычайно, Татьяна чакая дитя на улице, але коли у гимназии ишел концерт до дня наставника, женщина пасля один из чаканья попросила вахтера пропустить ее в залу. Татьяна сама ранее працавала наставницей белорусской мовы и просто хотела поглядеть выступление дочки. Але поводле ее словов, директор Андрей Гоцман при усіх вывел ее с залы и пригрозил выкликать ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму. Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення – там же несусветные зорки выступают, и уваход не каштует $1000. Часом можно просто закрыть очи на формальности и быть человеком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Три человека загинули у Харкове у вынику российского авиаудару. У Беларуси и за ее межами распачался тыдень супрацьмяротного покарания. Автомобильное палево зноў даражэй на копейку.
2: То студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Харкове у выніку российского авиаудару по шматповерховым доме загинули как минимум 3 человека. Поводле городских уладов у выніку удару так само потерпело не меньше за 10 человек. Под завалами могут заставаться люди, ратавальники протягивать пошуково-выратавальные работы. Перед гэтым поведомлялось про 3 удары кераванными авиационными бомбами по Харкове. Информация про колькость загинулых и потерпелых может удокладняться. У Франции на фоне протестов старшеклассников были разгромлены и подпалены 24 навучальные установы. Поводле Министерства эдукации Франции, праз протесты в Украине часово спиняли працу от 400 до 500 навучальных установ. У выніку нападов на супрацовников потерпели 78 человек. Протесты школьников протягиваются по всей Франции уже омаль месяц. Сярод причин, которые называют удельники акции, недохоп наставников, переполненные классы, высокая учебная нагрузка и незадовольняющий стан навучальных установ. Французские улады протягивают оценивать наступства протестов и вырешают питание об обновлении працы навучальных установ. У Литве зафиксовали рекорд по колькости дронов с контрабандными цигаретами, которые прилетают с Беларуси. Литовские помежники перехопили, посадили черговый беспилотник у Шальчининсковском районе. На им находились скрынки с 320 пачками цигарет с белорусскими акцизными марками. Поводле Литовской службы охоты державной межи, это уже 61-й контрабандистский дрон, перехопленный у Литве с початку этого года. Таким чином, колькость таких выпадков уже перевысила летошний показчик. Кошт конфискованной партии цигарет с уликом литовских податков оценивается больше, чем у 1500 евро. По факте перевозки контрабанды распочата административная справа. Сегодня 5 кастрычника начинается тыдень супрацьмяротного покарания. Он будет проходить до 10 кастрычника. У межах тыдня организованы дискуссии, подкасты, кинопоказы и международные мероприемства. У программы так само музычные, спортивные подеи, у тем лику футбольный матч. Мета инициативы притягнуть увагу до проблемы смертного покарания и обмерковать махчимость его отмены в Беларуси. Я переконана, что коли в Беларуси больше не будет диктатуры, и она будет и вольная от смертного покарания. Я думаю, что в свободном громадстве мы отмовимся от смертного покарания. Одмысловом по тексте «Весна прыдзе» про гэта отзначу правоборот и экс-политвязень Валентин Стефанович.
4: А сутностно, что изменилось в этих громадствах, которые применяют смертное покарание, как и ранее? Как они это делали в 16-м стагодзе, 17-м? Ну да, формы изменились, больше сучасные некие прилады может використовывать для этого. А сутностно ничего не изменилось. И те можем мы называть такие громадства, саправды, как бы спелым громадством? Ну, это великое питание. В первой ситуации, когда мы этого не видим, але все одно забойство отбывается. От имя Республики Беларусь, от имя всех нас, например. То есть это налет цивилизационности, и эта межа, она вельми такая тонкая.
3: Беларусь застается единой краиной у Европе, где заховывается и применяется смертное покарание. Силовики заявили, что зневоленный психиатр Игорь Паснов, який знаходился у поправчой колонии номер 1 у Новополоцку, живы. Таким чином, яны спрэчылі информацию про его смерть за кратами, якой напередадні распаўсюдзіў правоборонца Павел Левинов. У якости подтверждения силовые структуры опубликовали короткое видео с Пасновым. На кадрах ён вітаецца и называе артыкул Криминального кодекса, паводле якого зняволены. На стене у помешкання відаць календар с даты 5 кастрычніка. Гэта адзіная прыкмета, якая может свідчыць, что відео было записано недавно. Раней поведомлялося, что Паснов мог померці у зняволенні. Правоборонча крыніцы пакуль не подтвердили сапраўднасць и обставины з'явлення нового відео. У Беларуси с 7 кастрычника зноў даражэе автомобильное палево. Кошт бензину и дизельного палива повеличивается на 1 копейку за литр. Это уже черговое повышение коштов на палево сёлета. У 2026 годе и кошты повышались у сакавіку, красавіку, червені, ліпені, жніўні и вересні. Таким чином, с конца червеня кошты палива повышались амаль что месяц. 7 кастрычника черговая копейка додается до кошту литра бензину и дизельного палива. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу погода не надто изменится в белорусско-польском помежье. Дождов синоптики не прогнозуют, будет хмарно, але без опадков. Понизится температура, это натурально. Ночью термометры будут показывать 80 градусов. Завтра в целом регионе так сама погода. И будет крыху теплее. 19 градусов у Городни до Белостоку, 20 у Берости. Хмарно, без опадков.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў Алеся Разанова. Раней у Літве выйшлі тры кнігі перакладаў твора унікальнага беларускага паэта. Цяпер перакладчыца рыхтуе новую кнігу да 80-годзя з дня нараджэння Алеся Разанова.
1: Вы были главным амбассадором у Литвы белорусской литературы. Вы перекладали Олеся Разанова.
2: Да, ну не только я. Антонавичу Сагимантес перекладал, Быкова перекладал, Эмилия Легутя перекладала. Было и больше перекладчиков. А я переклала вот Короткевича, Разанова, Алексеевич. Вот эти я перекладала.
1: А как вы думаете, вот те часы, там, 80-е годы, и сегодня, какие больше интенсивные контакты были помеж литературами литовскими и белорусскими литераторами?
2: Вы ведаете, в советский час эти контакты были такие, ну...
1: Официйные.
2: Официйные. Вы повинны собрать. Так. Але, с другого боку, эти контакты давали свои какие-то плюсы, свои какие-то... Это было сябровство появлялось, знакомство появлялось, вот переклады. И это все так, ну, палка с двумя концами. Вот этот конец этой палки был добрый. А после уже, после 90-х годов, было вельми складанно что-то перекласти, потому что все у нас повернулось на запад. То, что было в запрете в советский час, все это манило, как цукерка у всех перекладчиков и письменников. И тому, вот эти литература, так сказать, братских республик дошла некуда далее. А сегодня что? Сегодня...
1: На приватных основах некие.
2: Рыночные относины.
1: Ну так, я хотел сказать, да,
2: рыночные. Так, да, рыночные относины. И перекладаю, и выдаем и за свои гроши, и всякие ситуации есть. И вот Ванда Мартинс, и она переклала Дали Гринкевичуте «Литовцы Калелапсевого моря» и выдала за свои гроши. А это бесцудовная книга. А зараз она переклала «Мачерница», Витаутаса «Мачерница», трагический, який погиб, вельми молодый.
1: Мы хочем провести презентацию этой книги у нас в Белостоке.
2: Так, так, обовязково треба, обовязково. Ну, такова ситуация. Рыночные отношения и энтузиазм.
1: Ну, а вы зараз працуете над некими перекладами, или нет?
2: Я перекладала эти книги по-русски пишущей армянской письменницы Нарине Вгарян. А зараз чекаем ее четвертой книги, але я зараз рыхтую книгу 80-летию Разанова.
1: Это будет верши, вспомины, что это будет?
2: Ну, не, это будет переклады его знову. Потому что к 75-летию я сделала книгу перекладов пунктиров, а зараз знову. Это в наступном году.
1: Потому что я у господарыни Ванды просил на ваши все переклады, которые вы робили Разанова, я нам не досылала. Но...
2: Три книги.
1: А вы с ним как бы контактовали вот так особисто за Разановым? Там он приезжал в Литву?
2: Ну, мы переписывались, мы сябры были добрые, сябры были, так. Разанова вельми жаль, он так рано ушел, такий талант.
1: Для меня это был первый номер для Нобелевской премии все-таки от Беларуси.
2: Ну. Такий талант, и сябра нашей літератури, нашої культури, і он і литовскую мову вивчав. Як ми переписувалися з ним, я йому по-литовски, а він мені відказ писав по-білоруську. Так подружили и учили мову друг друга.
1: Смотрите, вы писали емейлы, или что?
2: Емейлы, да. И он все разумел по-литовски, все разумел. Их это вельми допомагало, когда перекладаешь, так что-то спросив, да, что такое слово. Вельми, вельми жаль. Олеся вельми жаль. Большая утрата.
0: Альма Лапінскене переклала на литовскую мову три книги Олеся Разанова «Полявание в райской долине», «Подарунок хросной мати», «Словы отихли», «У немоту стукая сердца». А пошня из них вышла в 2022 году до 75-годзя с дня нараджения поэта.

0: Тое самае адбывалася ў бясконцай барацьбе некаторых актывістаў супраць дэм-СМІ. Так назвалі незалежную прэсу прыхільнікі Зенона Пазняка. Сергей Тихановский вышел на волю 21 червня 25 года после амаль 5 годов зняволення, якое прошло в самых безлитостных и нечеловечих умовах. Уже праз 10 дзён после выхода з турмы Тихановский опубликовал великий відеозварот, где заявил, что формуе уласную команду, хоча объединять белорусов в Беларуси за межой, да и праз 3 дні нанести могутный удар по лукашизму и его пропаганде. И почал сбор 200 тысяч евро, необходных поводле его для этой акции. Однако сбор ішоў не вельми активно, и тому уже 4 липеня Тихановский выказал свои крыўды на белорусу. И он вышел с турмы с вельми мостным особистым капиталом, человек, який мужно отседил амаль 5 годов, не сдался, який был одним из головных символов 20-го года. И, видать, меркаваў, что эта символичная энергия автоматично перетворится в массовую подтримку любого его нового проекта. Такого не отбылося. Потом Тихановский переехал в США, але выглядая, что и там не нашел себе в некой сенсовной громадской ці политической деятельности. Врешті, за апошні тыдні он публично продемонстрировал некоторые рыцы своего характера, які примушают засумеваться, ці може он реально когось об'єднать вокруг себе, навод у змагання з неким агульним ворогом. Шкода так само, що таким ворогом став не режим Лукашенки, а демократичные силы и незалежная преса.
1: Політика з Віталем Циганковим.
2: Всюд вірю в історії, яку добре знаю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година в Беларуси, 18-я в Польщі.
3: НАТО распрацовывает стратегию хуткага отбития российского нападу на усходнем флангу. Пачобут выступить перед польскими студентами с лекцией про авторитаризм. Комплекс навучений пройдут для Островецкой атомной станции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: НАТО распрацовывает стратегию хуткага отбития махчимага российского нападу на усходний фланг Альянсу. Про гэта поведомляет Bloomberg. Документ отримал назву «Теория перемоги». Поводле Bloomberg, у выпадку атаки НАТО планует сполучить сухопутные войски с недорогими дронами, автономными системами и технологиями штучного интеллекта. Одна задача – спинить наступление и вывести со строя системы керования российскими войсками, что, поводле задумы, повинна дозволить хутка ослабить атакующие силы. При гэтым у документе подкрэсліваецца, што стратегія мае выключна абарончы характар. НАТО таксама мае намер пазбягаць дзеянняў, якія могуць прывесці да непрадамернай эскалацыі. Галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Европе генерал Алексус Грынкевіч павінен прадставіць документ у Польшчы 12 кастрычніка. При крушении российского стратегического бомбовика Ту-95 в Омурской области загинули как минимум 3 офицера далекой авиации, яких Украина лечит удельниками альбо организаторами ракетных ударов по своей территории. Про это пишет The Insider. Говорка идет про майоров Андрея Лобанова и Андрея Герасимова, а так само подполковника Федора Павлюкова. По водле выдания все трое были связаны с эскадрильями Ту-95 и удельничали организации альбо выконания боевых вылетов. Бомбовик разбился у конце вересня под час учебно-тренировочного полета прикладно за 50 километров от военного аэродрома «Украинка». Поводле российского боку самолет выконывал полет без боеприпасов. Радикальное крыло белорусской позиции – гэта наперш тыя політичные структуры, які сёння настойваюць на захаванні ранішай стратегії непризнання Лукашенки, ізоляції режиму, санкціях і тиску. Про гэта у інтерв'ю ютуб-каналу «Радіо Рація» заявив директор агентства євроатлантичного супрацовництва Валер Ковалевський.
4: Это и офис Светланы Тихановской, это оригинальный переходный кабинет, найперш, нау. То есть те структуры, которые протягиваются выступать за захование стратегии изоляции страны, непризнание Лукашенки, санкции, тиску, обмежевание. Ну, то есть то, что працуе уже 6 годов, правильно сказать, то, что уже присутничает 6 годов, 7 год пошел. Вот и тем не менее, не достигнула эта стратегия тих выников, на якія чакаліся. А можна пра гэта казаць там тое, што рухне рэжым, што эліты будуць расколаты, што эканоміка Беларусі стане на калені і будуць праведзеныя выбары, Лукашэнка знікне і гэтак далей. Да гэтых вынікаў не прыйшло.
3: На думку Валера Ковалевскага, трэба думаць пра тое, як мяняць стратэгію і падыходы, каб сапраўды дамагацца выніку. Валер Ковалевскі лічыць, што вызваленне палітвязняў Беларусі гэта бадай адзіная сапраўдная пазітыўная навіна, што адбылася ў беларускай палітыцы за апошнія гады. Анджэ Пачобут выступіць з лекцыямі ў Лодзінскім універсітэце. Сустрэча адбудзецца 13 кастрычніка на філалагічным факультэце. Экс-палітвязень, актывіст неафіцыйнага саюза палякаў Беларусі распавядзе пра тое, як аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць гісторыю, постпраўду і права для ўмацавання ўлады. Паводле арганізатараў, Пачобут таксама распавядзе, як аўтарытарнай дзяржаве факты могуць падмяняцца палітычна выгаднымі наратывамі, а права выкарыстоўваецца як інструмент рэпрэсій. Анджэ Пачобут правёў у зняволенні больш за 5 гадоў з 8, да якіх яго прысудзілі лукашэнкаўскія ўлады. У канцы красавіка гэтага года ён быў вызвалены ў выніку абмену з удзелам Польшчы, Малдовы, Беларусі і Расіі. В Островецком районе и по всей Городинской области с 12 по 16 кастрычніка пройдут комплексные вучэнні Министерства по надзвычайных ситуациях. У них будут задейничены органы керавання, силы и сродки территориальной подсистемы попереджения и ликвидации надзвычайных ситуаций и громадянской обороны. Ратавальники попереживают, что подчас вучэння у местах массового знаходжання людей могут уключаться электросирены и системы голосового оповещения. Вучэнні пройдуть у тым ліку на тэрыторыі Астравецкага района, дзе размешчаная беларуская атамная электрастанцыя. І в Білорусі затверджений графік переносу працівних днів на 2027 год. Відповідну постанову сьогодні підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин. Поводле графіка працівний день з понеділка 10 травня переноситься на суботу 8 травня. Таким чином у травні білорусу чекають трьохденне виходне. 9 травня буде означатися День перемоги, 10 травня стане виходним, а 11 травня – радовниця. Улад тлумачить перенос необхідністю більш рівномірно розмірковувати працівний час і переїзд відпочинку. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
2: Ноччу термометры беларуска-польскім памежжы будуць паказваць 80 градусаў са знакам плюс. Дадам тут, хоць думаю, што яшчэ замаразкам ніхто не спадзяецца. Ноч падобная на дзень, пахмурная, без ападкаў. Заўтра амаль такі дзень, як сённяшні, таксама пахмурны. Так само синоптики опадков не прогнозуют. Одна розница будет теплее на 1-2 градуса. Термометры максимально покажут завтра в Городне Белостоку 19, а у Берасти 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 19 годину в Польше, на 20 в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу и эстафетную палочку отдаю коллегам с Еврорадио для Беларуси.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 кастрычніка.
6: Праз што Польша пайшла на перамовы з Лукашэнкам.
8: Такой цэлы клубок, который сложыўся просто.
6: Да.
7: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
9: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, но у меня есть большие сомнения.
6: Шарлі. Вось чаго можаце дачакацца. Ці ўспрымаць медыям словы Ціхановскага як пагрозу?
10: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еврорадио новины спорту. Сборная Беларуси разгромила Сан-Марино у Лиги наций УЕФА 4-0. Дубль оформил Артем Концавы, а Кирилл Таченин зарабил 3 голевые передачи. Это первая перемога белорусов у бягучем розыгрыше и первая официальная перемога Виктора Гончаренко на чале сборной. Беларусь набрала 4 очки и займает 3 место у группы С. 6 кастрычника команда Гончаренко сгуляет с Финляндией, якая перемогла Албанию 2-1. МЛ Витебск обвестил испанца Хуана Диаса новым головным тренером. 48-годовый специалист со своим тренерским штабом уже приступил до работы с командой. С 2018 до 2025 года Диас працавал у системе Севильи, а в сезоне 2022-2023 выиграл с клубом Лигу Европы. У минулом сезоне он узначаливал московскую родину и выиграл российскую ФНЛ, упершиню вывевши команду у премьер-лигу. Диас стал четвертым тренером МЛ Витебск в этом сезоне. Команда змагается за чемпионство и займает 2 место. До конца турниру 7 туров. Польский союз хоккея выступил супраць полного вертания Беларуси и России на международную арену. Пресс-секретарь организации Барташ Внук заявил, что любые спробы отменить обмежевание у теперешних политических умовах сустренуть радикальное сопротивление с боку Польши. Сборная Беларуси и России отхилены от международных споборництв с лютого 2022 года. При этом юнацкие и жаношая сборная Беларуси позднее были допущены до международных турниров. Матч жаночего чемпионата Испании помеж Барселоной и Реалом собрал рекордную аудиторию 40 533 глядача. Гульня прошла на Камп Ноу и завершилась перемогой господыни 7-0. Хет-трик у складе Барселоны оформила Клаудия Пина. Хет-трик так само вошел у историю жаночего футболу, как самый худкий. Барселона выиграла все 6 стартовых матчей и лидирует в чемпионате с 18 очками. У Реала 13 очков и 3 место. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Мы ўсе з дзяцінства чулі, што нібыта савецкая адукацыя лепшая ў свеце. Гэта казалі бабулі, настаўнікі і дыктары з экранаў тэлевізараў.
2: Наратыў ахвотна паўтараюць і беларускія ўлады, супрацьпастаўляючы надзейную савецкую сістэму заходнім узорам.
1: Напрыклад, міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец кажа, што савецкая адукацыя была захаваная ў Беларусі наўмысна. Маўляў, прынцыповае адрозненне беларускай школы ад амерыканскай – гэта шырокі спектр прадметаў і іх глыбіня. І ў гэтым няма нічога зазорнага.
2: Але ці сапраўды так званая савецкая школа настолькі эфектыўная? Ці гэта проста міф, які вельмі добра прыжыўся? І калі так, то чаму?
1: У эфіры праграмы «Беларусь-2030» на Еўрарадыё гэта абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і сусаснавальніца адукацыйных праектаў, кансультантка па пытаннях дзелавых камунікацый Валянціна Чэкан. Давайте послушаем.
3: Да, сейчас все в образовании что-то ищут. Ищут в разных направлениях, ищут цели, ищут возможности, ищут новые инструменты. Но почему такой живучий оказался миф про лучшее в мире советское образование? Ты участвуешь в этих дискуссиях, пытаешься объяснить?
4: Я, мне кажется, столько участвовала и столько пыталась объяснить, что прекратила свои попытки, потому что они очень... Этот миф очень тяжел, ну, то есть он очень объемен. И он натыкается на эмоциональное и рациональное, потому что, когда мы говорим «советское образование», кто-то из нас говорит: «Боже, у меня были такие прекрасные учителя, мне было так хорошо, у меня была чудесная школа, и вообще все сложилось».
3: Да-да, учебник Пёрышкина там вспоминает, еще что-то такое вот, ну вот...
4: Вот это вот все, да. Да, у кого-то кто-то утыкается в то, что окей, школа делала все правильно, все, система работала безотказно, так как надо. Ну, были какие-то перекосы на местах, и, наверное, что-то у кого-то не работало, но в целом задачи выполнялись. И это очень живучие такие мифы. И мне кажется, что в образовании всегда что-то искали, но каждый раз искали какие-то как будто бы внешние истории, что изменить, да, как будто бы какие-то штуки, которые ничего не меняли глобально. Знаешь, когда у тебя с момента, не знаю, Прусской империи дети как сидели, вот этот затылочно-палочный метод, да, когда все смотрим друг другу в затылок и на учителя, все сидим одинаково за партами и пользуемся доской. И вот с момента там
3: и желательно, Петра Первого, желательно, да? Еще розгами бы, многие даже по этой части.
4: До сих пор скучают, да, да. И ничего не меняется вот в этой внешней рамке, да, вот оно изначально, мы привыкли так, и оно уже вот много веков так. И можно было бы это оправдать, если бы мы не менялись экономически, социально, не появлялись бы какие-то новые запросы, в том числе технологические, да. Тогда можно было сказать, ну, как бы раньше работало, и теперь будет работать. Но ведь оно же не работает. И миф про прекрасную советскую школу, которая закрывала вопросы, во-первых, массового образования, что нужно было там после революции, да, нужно было всех срочно научить и всех срочно поставить к станку, и всех срочно научить разбираться в не только базовой грамоте, а еще там инженерные, закрывать вопросы индустриализации и прочего. Да, наверное, оно работало, чтобы все одинаково понимали, все одинаково обладали каким-то знаниевой компонентой вот этой. И, в общем-то, по большому счету, не будем упускать из виду, что все должны были и думать про целеполагание примерно одинаково. То есть регламентированные цели у общества, регламентированная экономика требовала ровно такого же ученика или выпускника. Все. Теперь мы видим, общество обладает целым веером запросов, новых запросов. Технологии во всех странах распределены, да, размазаны не одинаковым слоем. Даже если мы будем говорить про там, AI, то мы видим, что, знаешь, где-то до сих пор воду из колодца таскают, да, а где-то там пользуются AI. И это очень неодинаково на планете. И запроса на эту одинаковость нету. И поэтому говорить о том, что нам там условная советская школа, да, там, прусская кабинетная система и там парты и все остальное до сих пор надо, но у меня есть большие сомнения, что оно до сих пор надо.
2: После подзей 2020 года у Беларуси узмацнилася идеологизация школьной адукации. З'является шмат так званых патриотичных классов. Сборы для 10-х классов теперь обовязковая заліковая частка программы, а для 8-х и 9-х классов уводят факультативы кшталту основы духовно-моральной культуры и патриотизму.
1: Ці може пропаганда у адукации сапсовать целое поколение? Протягиваюсь Ольга Лойко и Валентина Чекан.
3: В русской школе немножко. Да, сегодня это большой пласт идеологии, патриотического воспитания. Многих это пугает, многие пытаются узнать, можно ли как-то оградить ребенка от этого, нужно ли это сделать. Будет ли это поколение полностью испорченным вот этой идеологией, которая, ну, год-два? Мне кажется, что для старшего подростка это прям много, и можно действительно проникнуться вот этим всем. Это вообще исправимо?
4: Мы знаем исследования после Второй мировой войны, что больше всего имплементировались в идеологию на территории Германии дети до 10 лет. То есть вот там, что бы потом ни происходило, они продолжали быть носителями той идеологии, которая там не победила, да, вот так скажем. И это очень, очень глубокая имплементация. Старшие дети могут, ну, у них есть критичность к миру, недоверие к взрослым, они могут как бы обесценить и так далее, и так далее. Они могут шифтиться, опять-таки, переходить из одного лагеря в другой. Если с поколением ничего не делать, то мы, конечно, получаем то, что получаем. Ну, если ничего не меняется, то пропадает целый пласт поколенческий. В моем опыте я точно знаю, что чтобы ребенок, условно пятиклассник, сменил парадигму мышления, не знаю, ему что-то он стал по-другому смотреть, к чему-то по-другому относиться, нужно 4 месяца, 5 месяцев новых условий. Это очень... Меня это всегда очень обнадеживало. То есть, когда ты видишь ребенка в сентябре, и он такой немножко, знаешь, тревожно недоверчивый и такой школа, дяди, тети, на минуточку, я с вами не играю, да, как бы, я все про вас знаю. И не ноль доверия, вообще ноль доверия. Если нет доверия, невозможно учиться, это надо понимать. Нет доверия, нет безопасности, ничего в голову не положишь. Если ты помещаешь ребенка или там, берешь его в ребенка, или там, берешь его в какие-то условия, пусть даже школы, мы не говорим, что 24/7 должны быть другие условия.

0: Зум.
1: Сергей Ціхановський провел стрим на тему незалежных медиа. Ці усприймать его слова как погрозу.
2: Господар Ціхановський, на мой погляд, просто пробивает дно.
0: Сустрэнемся после новин шоу-бизу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Российские беспилотники атаковали судно с кукурузой у Черном море. У Беларуси и за ее межами распачался тыдень супрацьмяротного покарания. У Белостоку распачинается новый сезон университета Золотого века.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: Российские беспилотники атаковали цивильное судно с кукурузой у Черном море. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. По поводу его слов, судно належит Турции и находилось у нейтральных водах. На борте были граждане Азербайджана и Индии. Зеленский поведомил, что по судне ударили два российские дроны. По поводу попередней информации, загинул капитан, еще один человек лишится зниклым. 11 членов экипажа выратованы, один из них отримал ранение. При этом ранее румынские улады поведомляли про двух загинулых. Таким чином информация про колькость ахвяр покуль разыходится. Зеленский закликал до международного тиску на Россию и обновление беспечного судноходства у Черном море. Турция и Евразвяз так само выступают за обновление беспечного гандлевого маршрута и экспорту збожжа. Менский завод куловых тягачов поставит российской войсковой компании оборонной системы 30 куловых шасси. Про это поведомляет инициатива былых белорусских силовиков «Белпол», якая опубликовала документы об ответном контракте. По поводу этих документов поставки запланованы на 2027-2029 годы. Огульный кошт контракта больше за 10,5 миллионов долларов. Как утверждает «Белпол», шасси этих моделей распрацовывались для размещения элементов зенитного ракетного комплекса «Печора», а позднее их використовували так само для систем супротиповетряной обороны и радиолокаційних станцій. Інформація об контракті заснована на документах, опублікованих Белпол. Сегодня 5 кастрычника начинается тыдень супрацьмяротного покарания. И он будет проходить до 10 кастрычника. У межах тыдня организаторы проведут дискуссии, подкасты, кинопоказы и международные мероприемства. Мета инициативы – протягнуть увагу до проблемы смяротного покарания и обмерковать махчимости его отмены в Беларуси. Я перекананы, что коли в Беларуси больше не будет диктатуры, и она будет и вольная от смяротного покарания. Одмысловом подкасте «Весна прыдя» отзначил правоборон экс-политвязень Валентин Стефанович.
4: А сутностно, что изменилось в этих громадствах, которые применяют смертное покарание, как и ранее? Как они это делали в 16-м стагодзе, в 17-м? Ну да, формы изменились, больше сучасные некие прилады может использовать для этого. А сутностно ничего не изменилось. И это можем мы называть такие громадства, саправды, как бы спелым громадством? Ну, это великое питание. В первой ситуации, когда мы этого не видим, но все равно забойства отбываются. От имя Республики Беларусь, от имя всех нас, например. То есть это налет цивилизационности, и эта межа, она вельми такая тонкая.
3: Беларусь застается одной страной у Европе, где заховывается и применяется смертное покарание. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2026 год отримали трое науковцев – американец Карл Дейсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Узнагороды им присудили за открытия, которые стали основой оптогенетики – методу керования нервовыми клетками с допомогой светла. Такие эксперименты дозволили науковцам с высокой докладностью включать и выключать певные группы клеток и доследовать працу мозгу и нервовой системы. Нобелевский комитет означает, что оптогенетика стала важным инструментом сучасной нейробиологии и открыла новые возможности для вывучения мозгу. А в Белостоку распочинается новый сезон университета Золотого века. У новом сезоне пропонуют дзённые и вечерние занятки, как офлайн, так и онлайн. Тому удельничать у них смогут не только жыхары Белостока, але и люди из інших городов и местечек Подляшша. Про занятки расповедает координаторка Светлана.
5: У этом сезоне у нас есть зараз 6 пропоновал курсов, которые будут должиться весь семестр, ці нават 2 семестра. Яны накіраваны розные и на творчесть, и на занятки спортом, и, например, на адукацию у сферы лічбавых технологий. Выбор у нас вельми широкий, и любая и любый студент-студентка может знайсти для себя что-то цікавое докладно.
3: Занятки почнутся с встречи навученцев 17 кастрычника, а зарегистрироваться на новый семестр можно до 15 кастрычника. Больше новинок на сайте и на социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 15 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 5 кастрычніка, панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітанне всем, кто зараз за стерном находится в этот час. Будьте кай ласка уважливыми на дорогах.
6: Пан президент, серьезный мужчина, мает для...
2: А лепш оставайтесь с нами, долучайтесь до нас, коли вы только что включили свои радиоприемники, бо будем ближайшую годину бавить час до помога якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях и выключно корыстной и цікавой информации. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Дзецюкі», «Нізкі» з спадарыня «Аврил Лавін», «Байкрай», «Да Кілерс» да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машырэй», а крышачку пазней, пасярэдзінкі гадзінкі, то бок о 20.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Філіетон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Фельетон рации.
1: У Беларуси прошел день наставника. Сдавалось бы, у этот день наставников треба веншовать и дяковать им за працу. Але директор столичной гимназии номер 4, сдается, вырашил зарабить свой вельми оригинальный подарунок. Правда, лепи бы не робил ничего. Про выпадок белоруска расповела у Threads. Ее дочка учится у этой гимназии. Звычайно, Татьяна чакая дитя на улице, але коли у гимназии и шел концерт до дня наставника, женщина пасля годины чакання попросила вахтера пропустить ее у залу. Татьяна сама ранее працавала наставницей белорусской мовы и просто хотела поглядеть выступление дочки. Але поводле яе словаў, директор Андрей Гоцман при усіх вывел яе з залы и пригрозил выкликать ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там же несусветные зорки выступают, и уваход не каштует $1000. Часом можно просто закрыть очи на формальности и быть человеком.

0: Гемпшир, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, во вторник, 6 кастрычника, на дворе у Беларуси будут визначать малоактивные фронтальные разделы, которые перемещаются на воне в области повышенного атмосферного тиску. Чекается облачное с прояснениями на дворе. По полночной полове Беларуси пройдут невеликие дожди. У ночные ранешние годины в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер поуднево-заходний, умеренный, раницей и днем порывистый, местами по полночи до моцного порывиста. Температура по ветра минимальная ночью прогнозуется от плюс 8 до плюс 11 градусов. Днем чекается от плюс 16 до плюс 21 градуса. Атмосферный тиск уночи будет слабо падать, днем истотно не изменится. У середу 7 кастрычника на фоне в області повышенного атмосферного тиску умови надвор'я протягнуть визначають малоактивные фронтальные разделы, которые перемещаются с территории Заходней Европы, заховается в облачное с прояснениями надвор'я. Местами по Беларуси пройдут невеликие дожди, уночи и раницей в особных районах будет назираться туман. Ветер переменных напрямков умеренный, температура по ветру ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, местами до плюс 12 градусов прогреется по ветру. Днем прогнозуется от плюс 14 до плюс 20 градусов. По поводні країни до плюс 20 градусов. Ось такое надвор'я нас, дороженьки, чекає тягом ближайших пару дзён. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт The Power of Trinity протягує наш вечоровий ефір.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстане беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларус праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. Пра гэта паведаміў мэр горада Ігар Церахаў. Падчас атакі расійскія войскі нанеслі па слабадскім раёне Харкава не менш за 3 удары кіраванымі авіябомбамі. Пад заваламі разбуранага аб'екта ратавальнікі знайшлі целы яшчэ 2 загінулых. У выніку удару таксама пацярпелі дзясяткі чалавек. Паводле апошніх паведамленняў, медыцынская дапамога спатрэбілася 40 пацярпелым. Працягваецца пошукова-выратавальная аперацыя. Беларуская федерация футбола звернулася УЕФА со скаргой на организацию матчу сборных Беларуси и Финляндии. Гульня отбылася 29 вересня у Хельсинки и завершилася с ликом 0-0. У Беларуской федерации заявили про занепокоенность умовами проведения сустречи и запотребовали захование всех протокольных и организационных потребований в УЕФА. Основные претензии связаны с поводинами заусятеров на стадионе. Финские фанаты свистали державный гимн Беларуси, а на трибунах заявились бел-червоно-белые стяги и стяг Украины. Акрамя того, завзятары вывесили баннер с выявой Александра Лукашенко у выгляде таракана. Побач был надпис «Твой час прийде». Финский бок перед матчем так само поведомил, что сродки за продажу билетов будут накированы на допомогу Украине. До сусветнага дня настаўніка дарацца Светланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Церашковіч адзначае прычыны рэзкага скарачэння настаўнікаў Беларусі, якія без таго сутыкаюцца з грубымі абмежаваннямі ў сваёй працы насуперак рэкамендацыям ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы.
4: За апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. Часткова плывал ковид. Частково попросту не вытрымали эту систему и сегодняшнюю мову и сошли. И частково это выник масштабных политических репрессий.
3: Разом з тим науковець проводить приклади ідеологічного стандарту, який замацовується у нових подручниках по історії Білорусі, і тлумачить, які довготермінові ефекти гэта має на формування вучнів та педагогів у Білорусі.
4: Абсолютно негативное оставление до того периода истории, когда Беларусь находилась в складе Речи Посполитой, позитивное оставление до Российской империи. Все это будет уплывать на наши будущие генерации и вучнев, и наставников.
3: Паводле Церашковіча, у сумеснай рэкамендацыі ЮНЕСКА, да якой далучылася Беларусь, замацаваныя прынцыпы акадэмічнай свабоды, аўтаноміі настаўніка і забароны дыскрымінацыі паводле палітычных поглядаў. У Беларусі ж працягваецца практыка чорных спісаў, пажыццёвая забарона на прафесію для настаўнікаў, а таксама мілітарызацыя навучальнага працэсу. У Варшаве 9 кастрычніка прадставяць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя адбудзецца у рамках дискусії «Білорусь у архітектури гібридної агресії Росії». У центрі уваги будуть російська воєнна присутність і інфраструктура в Білорусі, махчимі ризики для Польщі, України і усходнього флангу НАТО, а так само супрацовництво білоруських демократичних сіл з польськими інститутами у сфери безпеки. Сирот удільнику представник об'єднаного переходного кабінета по обороні і національної безпеці Вадим Кабанчук, політолог Андрій Казакевич, віце-спікер координаційної ради Анатоль Міхновець і інші експерти. Эксперты. Публичная сессия для журналистов начнется о 14 године. Белорусский грибник и блогер Александр Гарбацевич проверил на радиоактивность грибы, собранные у Чернобыльской зоне. Он отправился у Наравлянский район прикладно за 60 км от Чернобыльской атомной станции, а узоры передал у лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. На проверку отправили 4 виды грибов. Найменший уровень радиоактивного забруджения выявили у боровиках. Усяго прикладно у 3,5 раза разы больш за допушчальную норму. У польских грибах зафиксовали узровень радиоактивного забруджвания, який перевысил норму у 40 разов. Найбольш забруджаными оказались зеленки больш, чем у 82 разы вышей за допушчальный узровень радиации. Специалисты отзначили, что вымочивание и варенье могут снизить колькость радионуклидов у грибах, однако с уликом отриманных показчиков я наниряюсь уживать эти грибы у ежу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, чекается облачное с прояснениями на дворе так само, без опадков. Температура по ветру завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, будет назираться первоважно в облачное на дворе, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановные, сёння 5 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, пакуль яшчэ надвор'е гэтаму вельмі і вельмі спрыяе. На пачатку кастрычніка выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, может быть, працуя, альбо добирается до пункта призначения, любым выпадку легкого да приемного шляху поважаны, будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Проект «Гаротница» уже играя, спевая для нас. Это верная прикмета того, что далей послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. У радиокулисах нас чекают гурты «Юзари», «Адам Ламберт», «Ян Женчек» да іншие выбитные выконавцы. Посередине годины послухаем с вами передачу «Мы бачим», а уже литерально праз 10 хвилин расскажу вам, дороженьки, про штодённые ритуалы, якія не у заметку поляпшают наш настрой. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Я нагадаю, что нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска, и так само на сайте рация.com по всем цвете, где есть интернет. Вы слушаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский, литерально 10 минут тому обещал вам дороженьки рассказать про что дённые ритуалы, которые не в заметку поляпшают настрой. Ведаете вы докладно, что настрой формируется с дробязем, принамся так само эксперты кажут и подказывают простые способы тримать его на вышнем узровне каждый день. Бывают дни, погодитесь, а коли на вот такие звыклые задачи потребуют занадто шмат сил, ожидание одиное, застаться дома и ни с кем не размовлять, не сустракаться, особливо в осень, это отбывается, погодитесь, дороженьки, в такие моменты не обовязково зачем промышать себе терминово менять настрой, або шукать складанные способы психологичной подтримки, часом стан можно крыху полепшить за помогой простых, штодённых ритуалов, которые ранее сдавались нам такими надокучливыми. Принамся про это стёр Держая выдание и портал Real Simple, брает он почать разницу с невеликой перемоги, якую мы так само личим такой ценотливой, заправить ложек. Это элементарное деяние, кое займает всего несколько хвилин, а лето помогает на сам речь почать день с отчувания парадку. Завершенная с самой разницы задача дает почутье контролю и может створить позитивный настрой для выполнения наступных справ. Затем рает нам отмысловцы приготовать звыклую ежу. Замест складанных экспериментов нечто нового на кухне там натворить, напруженный день можно брать добро знакомую страву, якой вы профи, последовательные деяния кшталту нарезки продуктов звычных, перемешивание, подрыхтовки и створяют спокойный ритм, а предсказальный выник торить отчувание комфорту и контролю. И не забывайте, что голод здольный узмацнять раздражняльные стомленности, отчувание эмоционального дискомфорту, тому протяглые перепынки помеж приемами ежи могут отбиваться не только на вашем физичном самоотчувании, але и натурально на вашем настрое. Тому регулярное харчевание помогает подтримливать стабильный уровень энергии тягом дня. Коли нема часу на такие да самый плотный сняданок, то можно хотя бы выпить улюбленный теплый напой. Погодитесь, ведаете вы так само выдатно, что кубочек горбаты, кавы, ти навод гарача шоколаду может стать невеликим ритуалом отпочинку. Тягом раницы и первой половы дня таки теплый напой ассоциируется с утульностью и паузой, а некольки таких спокойных хвилинов с таким вот напоем позволяют ненадолго оттягнуться от напруги и повседенных справ. Коли у вас вольный день, вольный час, можно поглядеть знакомый фильм альбо сериал, коли на дворе не дозволяя пошпацировать трохи у тяжкий день, особливо не обязательно выбирать новый складанный сюжет, який нам рекламуют социальные сетки, а часом значно приемно больше уключить фильм альбо сериал, який уже добро знакомый. Вот предсказальность того, что отбывается, она снижает необходимость постоянно концентрироваться на деталях, тому мозг отримливая махчимость крышечку отпочить, а той самый гумор, приемные вспоминания, так само могут сприять эмоциональные разрадцы. Коли не жадаете, нема часу у вас на киностушку, можно включить любимую музыку, принамсі. Музыка здольная худко менять эмоциональный фон, бадёрая композиция, например, может допомогчи переключиться, додать энергии, ти просто оттягнуть от неприемных думок. Часом для этого достатково несколько хвилин литерально с такого слюбленного вашего плейлисту. Под час у гэтых всіх медыя таких дапамог раіць нам адмыслоўцы выкарыстоўваць прыемныя пахі, бо водары цесна звязаныя з успамінамі і эмоцыямі. Асабліва тут выдатна працуюць цытрусавыя, ванільныя, розмарынавыя ці іншыя прыемныя пахі. Яны могуць стаць простым спосабам пераключыць увагу і стварыць больш камфортную атмасферу. Некалькі ўсё-такі спакойных удыхаў часамі дапамагаюць зрабіць невялічкую паузу і засяродзіцца на сапраўдным моманце. Калі бадзёрасць да вас всё-такі не прыходзіць, то звярнуцца для яшчэ адной прывычнай такой працэдуры. Просто умыцца прахалоднай вадой у любы час цягам дня. Умыванне прахалоднай вадой можа хутка свяжыць і дапамагчы пераключыць увагу з непрыемных думак на фізічныя адчуванні. І асабліва гэта можа спатрэбіцца раніцай ці ў момант, калі назапасілася стомленасць і жадаецца ненадоўга спыніцца. І вось, калі вынік падвесці, то можна памятаць, дараженькі, што клопатам сваім эмацыйным стане не означае неабходнасць стала прымушаць сябе быць шчаслівым ці прадуктыўным. Вось, калі я сказаў, так яно і павінна быць. Часам дастаткова крышачку знізіць тэмп паўсядзённы, дазволіць сабе знаёмыя прыемныя рэчы і звярнуць увагу на ўласныя патрэбы. І нават невялічкі рытуал прывычны можа стаць карыснай паўзай у напружаным дні. калі прыяднацца з майго, власна кажучы, асабістага боку, я раю вам прам заўтра не адкладваць, паспрабаваць гэтыя парады ў жыццё, увадасобіць, тым больш, што, як паўтаруся, восень самы лепшы час для гэтых працэсаў. Праект Юзары працягвае наш вечаровы эфір з трэкам Лапці, а я нагадаю, што ўжо літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым». Заставайцеся з намі.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: После российских ударов в Украине амаль не засталося локомотивов. У Менску за здраду державе судять былого подполковника. У музеї Вольной Беларуси пройде конференция, присвященная посттоталитаризму. Про гэта и да інші новини про 5 хвилин расскажет Анжеліка Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вітаем вас, паважаныя сябры.
2: Наша падарожжа па Палесі – гэта цудоўны шанец яшчэ раз упэўніцца, наколькі багатая і непаўторная беларуская культура.
1: Гэтым разам мы завіталі ў вёску Тонеш, каб даведацца пра ўнікальны абрад чарачка, які таксама ўнішаны ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
2: Мясцовыя жыхары ветліва пагадзіліся распавесці для нас, як і калі святкуюць чарачку.
3: Дзе-то перад вясною. Когда в марте, когда в феврале, ну, как там считается по неделям, например, 7 недель от поста, и уже потом это самое. Ну что, готовим чирочки, такие вот это самое, чички выпекаем, сода, соль, яичко, это птушки. Uh-huh. Символ весны, символ птушки, зазывание все равно птушки. Ну и а потом уже все наши женщины собираются, каждая уже печет чирочку, готовит еду. Там кашу, например, блинцы, ну такое-то, я думаю, что можно, это все же постоянно не было, не начинается пост. Еще еду можно брать. И дома у нас самая высшая гора в Тонежах, вот туда идем женщины, дети, все туда идем на самое, встречать и гукать весну. И уже там на горы разлаживали в конце этого вся гуляния, потом хороводы там водим, гуляют дети в игры весенние, которые это самое уже, ну, которые mm-hmm. были в Тонежах с давнешнего и по теперешнее время сохранились. Mm-hmm. Да, вот такие обрад, простые обрад и хороший обрад, который получил у нас статус в этом году. Mm-hmm. Ну, вот, як едем на горы, спеваем, за чаретом зелененьким стоит Нива не рана не сеяна, по той ниве ходит пани, рве цветочки, вье веночки. А уже на горе гукаем, агу весна, агу красна, что ты нам принесла? Горшок масла, кусок сыра, за

Песня ACDC от гурта Sweet на хвалях белорусского радио Рация. ACDC завсёды да речи. 5 кастрычника 1947-го народился Брайан Джонсон, ангельский рок-музыка и поэт, былы вокалист команды Джорди и австралийского рок-гурта ACDC. Цікава, але у гэты коллектив Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерти Бона Скотта невядомы фанат ACDC даслаў кандидатуру Брайана менеджеру гурта Пітеру Менчы. Про свое залічэнне Брайан даведаўся одним з апошніх 1 красавіка 1980-го. Такі вось першакрасавіцкі жарт.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация.кропка.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 кастрычника 1957-го народился Ли Томпсон, британский музыка, наибольш вядомы як саксофонист и автор песень гурта «Мэднес». Гэты коллектив был утворены у 78-м годе у Лондоне и створил уласный стиль, так званый «Натти Саунд», злучивший у им элементы музыки ска, поп-рока и гучания «Моутаун». Коммерцийный поспех мели практично все альбомы гурта.

0: интеллигенции.
1: Ну, тут еще про Америку. Он был сапраўдны ворог белорусской интеллигенции, сапраўдны украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, сім'ям.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.